0: देव पुरुष महादेव
1: Ишва Гуру Махамандалишва Гуру Хайса Свами Махишвананку Иджи Гуру Дея.